0: solo Cristo, que Jesus Cristo caminho se sente o coração, é guardado bem no mundo, é guardado bem no mundo, é tu e a gente, é como a liga de Jesus Cristo e tem o outro que se manda o céu, é como a liga de Aran, é como a gente está é como a piada, é como a conscada, nem tem a nesta gente, é ego ascoltespen, ego exato menunito da vincem doga doga. Deo ascoltira uge venuge di bave e guante in doge gana. Da vui tuo cano mundo, aian mia mamito in cano se doeben. Cagna vicita e cagna, cane da gana to pasta e tuo. Ego cristo ti avcipa a tu iasce. E voi abbacci in una notte voti a guidma. Lo dominanti vascolgata in cibasta pavendasta sonagascio. Cibata avanza la pensione spespedici quindi vascolci mai tu dissi.
1: Asmonanti gara poi tenze io di io che ci sia. E vuoi una che ci svoita. Mia che ci svoita. E voi abbacci in una notte voti a
0: Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что